Просто виглая глоста. И у тебя кое золото смертит зели играм. Хера руку тук шагайся, вещь пикуем, то вам устой павильям. Лайс мания трутолюма. Искорис гайс, лялай солис торс глосу, то вина мир клейпонус мань. Пазер из аукшу, цигмени шуин лелс. Ради тика цувак, сквозь ляину курсеть. И заверлобок, и стел вина тика смайда. А с тиви гайду, пазастейп надо уйти, опа. Изменись, а сом мясь, на навец мани прум. Вину мир клейковясь и мясь. Изменись мау. Сядя семи, як ми тяню зямі свісім. Дують цю руку, мать персулі, друші, прикша. Пас, десь я змусім, палік спутя клюс.